0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. 1 чэрвеня – міжнародны дзень абароны дзяцей. Напярэдадні хочацца расказаць пра асаблівае месца, што знаходзіцца ў Красным беразе на Гомельшчыне. Гэта мемарыял дзецям ахвярам вайны. Яго адкрылі 28 чэрвеня 2007-га, яго называюць дзіцячай хатынню. Цэнтральны сімвал – плошча сонца. Ярка-жоўтая пляцоўка з променямі, сцяжынкамі, што адыходзяць і губляюцца ў глыбіні вялікага яблыневага саду. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік філіяла «Красны бераг» Шлобінскага гісторыка-краязнаўчага комплексу Марыя Ткачова.
2: Площадь солнца, она светлая, выложена желтой яркой плиточкой. И от площади отходят лучики-дорожки. Причем этих лучиков-дорожек 8, 7 выложены желтой красивой плиткой. А восьмой луч, направленный на запад, оттуда, откуда пришла война, самый длинный, это луч, выложенный серо-черной плиткой.
1: Гэта промень памяці. На ім знаходзіцца вельмі важныя, знакавыя для мемарыяла аб'екты. Усіх першай сустракае пранікнёная скульптура Аляксандра Фінскага «Апаленае дзяцінства». Гэта тоненькая, бронзавая дзяўчынка-падлетак з паднятымі над галавой рукамі.
2: Девочка подняла руки, защищается, просит помощи у неба, наверное, у Бога, у солнца. А еще этот ребенок не стоит полной ступней. Она поднялась на носочки, потому что у ее ног мы видим камешки, окрашенные в красный цвет и символизируют капельки безвинно пролитой детской крови.
1: За дзяўчынкай чорная жалобная плітка і гранітны разлом, які, па задуме аўтара, лаўрэата Ленінскай прэміі архітэктара Леаніда Левіна, сімвалізуе дзіцячую кроў.
2: Чым не проста дзецкую кроў? Потоки безвиннопролитой детской крови. На этой черной траурной плитке белые парты. Но за эти парты уже никогда не сядет школьник. Перед партами, как в обычном школьном классе, учительский стол. А на этом учительском столе доска. Доска мемориальная со словами автора нашего памятника Леонида Менделеевича Левина. Слова говорят, что этот мемориал посвящен детям, которые никогда не нарисуют свое счастье.
1: А перед столом наставника школьная дошка. На ее белыми литерами, як быцем мелом, написанный лист.
2: Письмо Кате Сусаниной. Это девочка, которая в свои неполные 15 лет стала рабыней у немецкого барона, немца Шарлена. Все то, что она пережила, она пишет в этом письме. Это прощальное письмо. После написания этого письма Катя покончила жизнь. Она написала: «Я не хочу больше мучиться рабыней у проклятых жестоких немцев, не давших мне жить». Письмо, к сожалению, Петр Сусанин, отец Кати, не получил. Он погиб летом 1944 года при освобождении Белоруссии. Но письмо получили мы, и оно стало немым укором и свидетельством того, что пережили дети в годы Великой Отечественной войны.
1: На адваротным баку школьнай дошкі з кранальным лістом карта Беларусі. На ёй назвы канцлагераў. Праз некалькі метраў ад дошкі мальберты з вітражамі. На іх малюнкі, іх аўтары, дзеці ваеннага пакалення.
2: На этих вітражах действительно нет военной техники. Цирк, принцесса, Африка, город будущего. Удивительные, интересные, красивые, наивные детские работы.
1: А перед витражами, як быцам плыве, папяровы кораблик надеи. На его ветразях 171 имя.
2: Причем это имена детей еврейской, славянской и цыганской национальности. Именно их больше всего погибло в годы Великой Отечественной войны. А еще если посмотрите, имена написаны так, как зовет ребенка мама. Не Дмитрий, а Митя. Не Роман, а Рома, не Анастасия, а Настя. У нас уже стала доброй традицией, когда сюда к нам на мемориал приезжают молодожены и выбирают на парусах кораблика имя для своего будущего малыша.
1: Выбирают с надеей, что у яго будет счастливое дятинство и с верой, что николи знов на нашей земле не будет войны. Каб николи знов. Покуль усё. До сустрэчы.
0: Дорогами перамоги. На радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: на радио «Столица».
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Вітаю. Александр Лукашенко прокоментировал заяву Владимира Зеленского с погрозами на адрес белорусского боку. Об этом керовник белорусской державы заявил журналистам на полях саммиту ЕАЭС в Астане. Президента попросили выказать меркование на конт агрессивных заяв, которые гучат с Киева у тым ліку об вызначенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях.
2: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Вы знаете, болтовня президента, пусть мне Владимир Александрович извинит за это, но это треп какой-то. И позиция военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта, граница. И непростая граница Белоруссии и Украины. Им это надо? Нет. Третье. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины, так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим этот троп.
1: День отчиненных дверей проходит на Минском тракторном заводе. Стартовало мероприемство парадом ретро и сучасной техники предприемства на Призаводской площади. Для наведывания открытые механичные цехи, корпус сборки тракторов, а так само цех для солидной вытворчести. Кроме того, на проспекте трактора будовников организована выстава техники, дитячие гульнявые пляцовки и концертная программа. Два лясные пожары, ликвидованные в Беларуси, за сутки поведомили у Министерства по надзвичайных ситуациях. Так само ратавальники працавали на тушении трех узгораний травы и кустов. При пожарах у жилых домах загинули 3 человеки. Здарение отбылися у агрогородку Агаревича Брестской области и у вёсцы Подворонцы Грудинской. У Мінску зараз каля 13 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. Переважно без опадков, только у ночи по крайним поудневым заходе невеликие краткочасовые дожди. У ночные ранешние годины местами слабый туман. Ночная температура поветра плюс 2-12, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Гомеле плюс 20-22, у Гродні, Витебской и Могилеве 21-23, у Бресте 22-24, у столицы у ночи 5-7, у день 20-22 градусы тепла, без опадков.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Диму Столица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радио Столица. Кропка «Бай».
2: Радио Столица.
3: У столицы 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларускіх салдат на Украіне не было і не будзе. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў, калі адказваў на пытанні журналістаў на палях саміту ЕАЭС у Астане. Кіраўнік нашай дзяржавы расказаў, адкуль растуць ногі фэйкаў аб уступленні Беларусі ў вайну.
4: Адну прычыну я называў. С амерыканцамі мы разгаварываем. Пазіцыя Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет, никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия наших тихушек пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили, телевизионщики. Я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков или еще литовцев. И они двинутся и захватят какой-то районный центр. Слушайте, не дай бог, с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Я пытаюсь президента Украины понять. Идет война, идет жуткое давление. Это пережить, это не так просто. Мне его просто жаль, поэтому ты заметил. Я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию.
3: Заборона на ловлю сома уводится в Беларуси, поведомили Державная инспекция аховы живельного и рослинного света при президенте. У Гомельской и Брестской областях мера действует по 19 червня, на остальной территории страны по 1 липня. У Держинспекции нагадали, что за незаконную добычу одной особины сома под час забороны погрожает штраф 540 рублей. Дорожная аварія з удзелам матацыклістаў адбылася ў Мінску. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, пры руху па вуліцы лейтэнанта Кіжаватава дзве матацыклісткі з-за невыканання бяспечнай дыстанцыі пацярпелі. Яны шпіталізаваны. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае вадзіцелям аб неабходнасці выконваць такую дыстанцыю, якая дазволіць пазбегнуць сутыкнення ў выпадку тармажэння або прыпынку транспарту, які рухаецца наперадзе. У Мінску зараз 14 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Днём парывісты вецер. Начынае тэмпература паветра плюс 2-12, удзень да 24 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі плюс 20-22, у Грудні, Віцебскую, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24. У столице уночи плюс 5-7, у день 20-22 градусы тепла, без опадков.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица».
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор

0: хватит нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

Рок-альбом на радио «Столица». Корган и гитарист Джеймс Іха демонструють некалькі запальних гітарних імпровізацій, які охоплюють увесь спектр від студійної дисканальності у стилі Тома Шольца до нойз фатального віску «Sonic Youth». Smashing Pumpkins майстерски переходить от бескомпромиссного арт-рока до поп-металла у духу Бостон або Джорни. Песни, наполненные мелодиями, которые чапляют, проникают в подсвядомость, за чего альбом сдается нашмат кратейшим, чем есть на самом деле. А еще прихильники рока, которые хочут змястовно контексту, полюбили меланхолии за текстов, которые в основном склал Корган.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Можно стверджать, что тексты песен Коргана не призначены для детального анализа, что какие тексты для пешмота альбо «My Blood Valentine» и не просто закликанные створать певный настрой разом с музыкой. Але вокал занадто прикметный у миксе, как с гэтым погодиться. У музычным плане меланхолию мацовая позиция Коргана, як одного из самых амбициных авторов песен своего поколения, никто інший у альтернативном року не спробовал створить альбом такой должини, уже не кажущий про масштаб, и он, махчима, навод поравнается The Wall Pink Floyd. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать другую полову альбома, как с вами прожить цалком эту рок-историю.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, 1 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, удзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 20-22, у Гродні-Віцебску і Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у Сталіцы ўначы 5-7, у дзень 20-22 градусы цяпла без ападкаў.
2: Реклама на радыё «Сталіца».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прокаментировал заяву Владимира Зеленского с погрозами на адрес белорусского боку. Об этом керавник нашей державы заявил журналистам на полях саммиту ЕАЭС в Астане. Президента попросили выказать меркование на конт агрессивных заяв, которые гучать с Киева у тым лику об вызначенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях.
2: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Вы знаете, болтовня президента, пусть меня Владимир Александрович извинит за это, но это троп какой-то. И позиция военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта, граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет. Третье. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. Воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим этот троп.
1: Атрымать информацию из реестра громадянских беспилотных летальных аппаратов теперь можно онлайн. Новая процедура доступная на едином портале электронных послуг «Е-послуга». Ее споживцами з'являются Министерство обороны и внутренних справ, Комитет держконтролю, Комитет державной безпеки, Служба безпеки президента, Державный мытный комитет. Электронная послуга оказывается в автоматичном режиме. Банковские карты могут не працавать у Беларуси в ночь на 4 червня. С годины ночи до половы 7 раницы будут проводиться плановые технологичные работы на обсталяванне сетки передачи данных. В этот час магчимые короткотерминовые перапынки в обслуговании тримальников карт банков, а так само у сетцы организации гандлю, пунктов выдачи наявных, приборов самообслуговывания и банкоматов. По данных Белгидромета, 1 червня у Беларуси чекается переменная облачность. Переважно без опадков, только у ночи по крайним поудневым заходе невеликие короткочасовые дожди. У ночные ранешние годины местами слабый туман. Днем у особных районах порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 2-12, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Гомеле 20-22, у Гродне, Витебску и Могилеве 21-23, у Бресте 22-24, у столице у ночи 5-7, у день 20-22 градуса тепла без опадков.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте, ведь когда птенец

0: попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. 1 чэрвеня – міжнародны дзень абароны дзяцей. Напярэдадні хочацца расказаць пра асаблівае месца, што знаходзіцца ў Красным беразе на Гомельшчыне. Гэта мемарыял дзецям ахвярам вайны. Яго адкрылі 28 чэрвеня 2007-га, яго называюць дзіцячай хатынню. Цэнтральны сімвал – плошча сонца, ярка-жоўтая пляцоўка з променямі, сцяжынкамі, што адыходзяць і губляюцца ў глыбіні вялікага яблыневага саду, расказвае старшы навуковы супрацоўнік філіяла «Красны бераг» Шлобінскага гісторыка-краязнаўчага комплексу Марыя Ткачова.
2: Площадь солнца, она светлая, выложена желтой яркой плиточкой. И от площади отходят лучики дорожки. Причем этих лучиков дорожек 8-7 выложены желтой красивой плиткой. А восьмой луч, направленный на запад, оттуда, откуда пришла война, самый длинный, это луч, выложенный серо-черной плиткой.
1: Гэта промень памяці. На ім знаходзяцца вельмі важныя, знакавыя для мемарыяла аб'екты. Усіх першай сустракае пранікнёная скульптура Аляксандра Фінскага «Апаленае дзяцінства». Гэта тоненькая, бронзавая дзяўчынка-падлетак з паднятымі над галавой рукамі.
2: Дзевачка падняла рукі, зачышчаецца, просіць помощі у неба, наверное, у Бога, у солнца. А еще этот ребенок не стоит полной ступней. Она поднялась на носочки. Потому что у ее ног мы видим камешки, окрашены в красный цвет. И символизирует капельки безвинно пролитой детской крови.
1: За дзяўчынкай чорная жалобная плітка і гранітны разлом, які па задуме аўтара, лаўрэата Ленінскай прэміі архітэктара Леаніда Левіна, сімвалізуе дзіцячую кроў.
2: Чым не проста дзецкую кроў? Потоки безвинно пролитой детской крови. На этой черной траурной плитке белые парты. Но за эти парты уже никогда не сядет школьник. Перед партами, как в обычном школьном классе, учительский стол. А на этом учительском столе доска. Доска мемориальная со словами автора нашего памятника Леонида Менделеевича Левина. Слова говорят, что этот мемориал посвящен детям, которые никогда не нарисуют свое счастье.
1: А перед столом наставника школьная дошка. На ее белыми литерами, як быцем мелом, написанный лист.
2: Письмо Кате Сусаниной. Это девочка, которая в свои неполные 15 лет стала рабыней у немецкого барона, немца Шарлена. Все то, что она пережила, она пишет в этом письме. Это прощальное письмо. После написания этого письма Катя покончила жизнь. Она написала: «Я не хочу больше мучиться рабыней у проклятых жестоких немцев, не давших мне жить». Письмо, к сожалению, Петр Сусанин, отец Кати, не получил. Он погиб летом 1944 года при освобождении Белоруссии. Но письмо получили мы. И оно стало немым укором и свидетельством того, что пережили дети в годы Великой Отечественной войны.
1: На адваротным баку школьнай дошкі з кранальным лістом карта Беларусі. На ёй назвы канцлагераў. Праз некалькі метраў ад дошкі мальберты з вітражамі. На іх малюнкі, іх аўтары, дзеці ваеннага пакалення.
2: На гэтых вітражах дзейсна нет ваеннай тэхнікі. Цырк, принцесса, Африка, город будущего. Удивительные, интересные, красивые, наивные детские работы.
1: А перед витражами, як быцам плыве, папяровый кораблик надеи. На его ветразях 171 имя.
2: Причем это имена детей еврейской, славянской и цыганской национальности. Именно их больше всего погибло в годы Великой Отечественной войны. А еще если посмотрите, имена написаны так, как зовет ребенка мама. Не Дмитрий, а Митя. Не Роман, а Рома, не Анастасия, а Настя. У нас уже стала добрая традиция, когда сюда к нам на мемориал приезжают молодожены и выбирают на парусах кораблика имя для своего будущего малыша.
1: Выбирают с надеей, что у яго будет счастливое дзяцінства и с верой, что николи зноў на нашей земле не будет войны. Каб николи зноў. Пакуль усё. До сустрэчы.
0: Дорогами перамоги. На радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Пачынаецца лета, у дзяцей доўгачаканыя канікулы, гэта значыць, многія сем'і паедуць на адпачынак і аздараўленне за мяжу. Аднак не заўсёды атрымліваецца, што дзіця адначасова могуць суправаджаць і мама, і тата. А часам і наогул яму трэба перасячы мяжу з іншымі сваякамі або ў суправаджэнні трэнераў, кіраўнікоў, творчых калектываў і іншых асоб. Парадак выезду непаўналетніх грамадзян за межы краіны вызначаецца адпаведным законам Рэспублікі Беларусь, дзе прапісаны асноўныя прынцыпы і працэдуры перасячэння мяжы. Якія дакументы патрэбна мець на руках для таго, каб дзяцей выпусцілі з краіны, ва ўсіх нюансах дапаможа разабрацца натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Інэса Буглак.
2: Сейчас эта тема очень актуальна, і ежедневно просто десяткі родителей хотят оформить такое согласие, поэтому сейчас это наиболее востребовано нотариальное действие, потому что лето, все куда-то едут, планируют и все готовятся. Для выезда ребенка за пределы Республики Беларусь нужно оформить согласие родителей на такой выезд. Такое согласие не требуется, если ребенок едет с одним из родителей или с обоими родителями. Но если ребенок едет с бабушкой, дедушкой в составе организованной группы, то такое согласие обязательно для белорусских пограничников. Его нужно оформить у нотариуса. Для этого оба родителя, либо если они не могут вместе, они могут сделать каждый отдельно, должны обратиться в нотариальную контору, в любую, какая им только удобно, даже не привязываться к месту жительства, и оформить нотариальное удостоверительное согласие. При этом при себе они должны иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка, чтобы проверить законные права родителей. Согласие можно оформить как на одну поездку, так и до достижения ребенком 18-летнего возраста. Еще говорю, что если ребенок выезжает в страны, где нужна виза, то посольство может потребовать, даже независимо от того, что ребенок едет с одним или с обоими родителями, согласие обоих родителей, поэтому заранее нужно об этом тоже подумать и подготовиться. Если тренер везет часто детей, да, тогда указывается, что в сопровождении тренера либо можно указать общие фразы в составе организованной группы.
1: Нярэдкія ситуации, калі непаўналетняга падчас выезду за мяжу суправаджаюць апекуны, або один з бацькоў памёр, ці наогул звестки про, например, тату отсутничают у посвечения об нарождении дитяти.
2: Если у ребенка есть опекун, то опекун должен прийти со своим удостоверением опекуна и тоже сделать такое согласие, чтобы потом не было проблем на границе. Еще есть такая ситуация, что один из родителей умер, но понятно, что пограничники наши этого не знают, поэтому обязательно нужно ребенку дать либо нотариально заверенную копию свидетельства о смерти второго родителя, ну, либо, если доверяете, то оригинал, потому что на границе могут быть вопросы, и одного согласия будет недостаточно. Либо, если ребенок записан со слов матери, то тоже нужно в ЗАГСе взять справочку об этом, чтобы потом ребенка выпустили с согласием только одного из родителей. И если иностранный гражданин дает согласие, то тоже нет проблем, перевод паспорта делает у переводчика, который внесен в реестр наших переводчиков, мы все сделаем. Главное, чтобы был паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
1: Разам з тым, у некаторых выпадках нотарыус не зможа засведчыць згоду на выезд дзіцяці за мяжу Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, калі адзін з бацькоў раней аформіў афіцыйную забарону на яго выезд, калі судом устаноўлены асаблівы парадак выезду, або ў выпадку, калі дакументы не адпавядаюць патрабаванням або адсутнічаюць іх арыгіналы.
2: Только если нет документов, удостоверяющих личность у родителей, либо они пришли в негодность. Поэтому нужно заранее все предусмотреть. Документ, удостоверяющий личность у родителей, это паспорт, либо вид на жительство, если иностранный гражданин у нас проживает, но должен быть обязательно в оригинале.
1: Таким чином, коли плануется выезд за межи нашей республики неполнолетних, батькам або іншим законным представникам дитяти, варто загадя доведаться про все особливости отрымання засвідчаної нотариусом згоды и грамотности. Грамотно подрыхтоваться.
0: Правовое поле.
3: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Золотые хиты на «Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радио «Столица». Рухаемся разом. Маршруты, знакомства, краевиды и просто цікавые места. Геолокация на Радио «Столица».
1: А поехали у первый день лета тыхать чистым поветром и гулять по уникальным местам. По помнику ледовикового периода на территории больше, чем 1000 гектаров, где есть древо кахання, Коршакова гора и мишка на древе. Едем у республиканский заказник Мазырские яры и на одноименную экостежку. С вами Аляна Давыдова. Привитание!
0: Геолокация.
2: Овраги – это не только вот здесь часть леса, это наш город. Наш город почти весь на оврагах находится. Если вы приезжали по Мозырю, вот эти вот горы, склоны, прям уши иногда залаживают, потому что перепады 60-70 метров между склонами получается. Вот мы пройдем, разница температуры ощутимая даже. Если здесь тепло, когда мы стоим, то там мы замерзнем.
1: И розница 12 градусов. Зусім не хихоньки-хахоньки. Увогуле, самі яры створил 200-300 тысяч годов тому ледовик. А заказнику сёлета 40. За гэты час он стал притягальным местом с особливыми локациями и нават уникальностями. Рассказывает инженер по лесоотновлению и мелиорации Мазырского доследного лясгаса Оксана Ника.
2: На тропе есть одно место – насаждение бука. Бук европейский. Только два насаждения во всей Беларуси есть. Скоро собираемся там семена собирать, да, и будем залаживать. У нас есть в лесхозе свой питомник. Вот такие интересные какие-то деревья, где есть, мы собираем, и там это вот все потихонечку разводим и вводим потом в лес.
1: Бук-бук, амаля нам так само хочется у лес. Тому идем по экостежце, довжиня якой километр 200 метров. На шляху информационные стенды, на яких флоры и фауна заказника. И показальники есть, каб не пропустить цікавості. Например, древо кахання з легендой. Подказывая намесник керовника организации по эдологичной работе Мазырского доследного лясгаса Вольга Пивоварова.
3: Старые времена, молодая пара очень любили друг друга, а родители были против. И вот они убежали, можно сказать, в лес, взявшись за руки, попросили Бога, чтобы они остались навсегда вместе. Можем к нему пройти, да?
4: Да,
3: там Бук идет, да, вот они вместе как за ручку взялись, и молодожены очень много приезжают, повязывают ленточки, загадывают желания.
1: Да любой человек загадать может. Достатково пройти под огульной рукой древу, докрануться до их и попросить самое-самое. Думаю, не обовязково с каханем связанное. Якой-вось утульности попросить, релаксу. И тут далеко идти не треба. Для этого есть специальное место. Босоногая стежка должиной каля 25 метров.
3: Для того, чтобы пройти по босоногой тропе, то есть у нас есть локация, это первая шишки, щепа, щебень, кора, нарезанные пятачки, песок, опилки, опять же, ступеньками сделаны пятачки, шишки, камни. В принципе, как бы тропа, она укрепляет иммунитет. Если кто-то хочет пройти по ней, ну, это, соответственно, надо в теплый период желательно проходить по ней босиком. Осуществляет массаж ступней. Вот такие вот моменты.
1: А мы идем далее. Напереди мишка на древе.
3: Почему так называется? Береза. И на березе нарость такая в виде мишки. Как смотрящий за оврагами. Вот мы начинаем подходить. Угу, сидит.
1: Головное близко не подходит, бо чем меньше отлеглость поміж вами, тем меньше медведшага застается. Да и силы поберегчи варта, бо хутка на гору Коршакову буде уздым.
3: Это самая высокая точка в Мозырі, 227 метров, то есть почти 221 метр.
1: Зручный обуток допоможе и подняться, и спуститься с Коршаковой горы. А там и пригожа, и дух захопливая, и голова так само крутится. Може, я на от чистого поветра такое робить, кто ведая, але докладно, Мазырские яры – это тое самое место, где и гуляется цікаво, и дыхается на полницу, еще и уражение ушмат, эмоций столько ж. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Слухай, любимая.